0: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. О главном. КАМАЗ работает, АвтоВАЗ отдыхает. Российские автогиганты сменили друг друга в сферах корпоративных отпусков. Автозавод КАМАЗ возобновил работу в полном режиме после двух недель планового простоя и обновления производственных линий. При этом отдых сотрудников автогиганта в Набережных Челнах продлился две недели вместо трех из-за роста заказов на грузовики модели К5. По той же причине был отменен переход на четырехдневную рабочую неделю, запланированный на август-октябрь. Между тем, с понедельника корпоративный отпуск начался на АвтоВАЗе. Производственная пауза продлится здесь три недели до 16 августа.
1: Россия.
0: С понедельника ограничен ввоз молочной продукции из Армении. Причиной Россельхознадзор назвал неудовлетворительные результаты инспекции молочных предприятий этой страны и подтвержденные случаи использования сырья третьих стран. Ограничения не приведут к дефициту или росту цен на молочку на прилавках российских магазинов, заверили ранее в «Союзмолоке».
1: Мир.
0: Европейский Союз вывел из-под санкций необработанные шкурки российского соболя. Соответствующее исключение было согласовано в рамках 21-го пакета антироссийских санкций на минувшей неделе. Запрет на импорт соболиного меха из России таким образом действовал всего 3 месяца. При этом по-прежнему запрещен экспорт готовых меховых изделий в Россию. Власти Венесуэлы перешли к восстановлению после разрушительных землетрясений 24 июня. Жертвами стихии стали свыше 5500 человек. Почти 17 тысяч жителей Венесуэлы пострадали. План восстановления страны предусматривает в том числе субсидирование до 80% ипотек, полное освобождение от налогов на операции с недвижимостью и запрет на экспорт строительных материалов из Венесуэлы.
1: Дороги.
0: Водители, путешествующие по федеральным трассам, вскоре заметят новые рекламные щиты. А вдоль автодорог теперь разрешено размещать рекламу российских виноделен. Однако рекламировать можно только сами хозяйства и винодельческие регионы, но не конкретные марки вин. На билбордах не будет изображений бутылок или названий брендов, только информация о видах вин, их классификации и использованном винограде. Каждый рекламный щит сопроводит предупреждение о вреде алкоголя. При этом рекламу не разрешено размещать вблизи школ, больниц, театров и других социальных объектов. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: КАМАЗ работает, АвтоВАЗ отдыхает. Российские автогиганты сменили друг друга в сферах корпоративных отпусков. Автозавод КАМАЗ возобновил работу в полном режиме после двух недель планового простоя и обновления производственных линий. При этом отдых сотрудников автогиганта в Набережных Челнах продлился две недели вместо трех из-за роста заказов на грузовики модели К5. По той же причине был отменен переход на четырехдневную рабочую неделю, запланированный на август-октябрь. Между тем, с понедельника корпоративный отпуск начался на АвтоВАЗе. Производственная пауза продлится здесь три недели до 16 августа.
0: Россия.
1: С понедельника ограничен ввоз молочной продукции из Армении. Причиной Россельхознадзор назвал неудовлетворительные результаты инспекции молочных предприятий этой страны и подтвержденные случаи использования сырья третьих стран. Ограничения не приведут к дефициту или росту цен на молочку на прилавках российских магазинов, заверили ранее в «Союзмолоке».
0: Мир.
1: Европейский Союз вывел из-под санкций необработанные шкурки российского соболя. Соответствующее исключение было согласовано в рамках 21-го пакета антироссийских санкций на минувшей неделе. Запрет на импорт соболиного меха из России таким образом действовал всего 3 месяца. При этом по-прежнему запрещен экспорт готовых меховых изделий в Россию. Власти Венесуэлы пришли к восстановлению после разрушительных землетрясений 24 июня. Жертвами стихии стали свыше 5500 человек. Почти 17 тысяч жителей Венесуэлы пострадали. План восстановления страны предусматривает в том числе субсидирование до 80% ипотек, полное освобождение от налогов на операции с недвижимостью и запрет на экспорт строительных материалов из Венесуэлы.
0: Дороги.
1: Водители, путешествующие по федеральным трассам, вскоре заметят новые рекламные щиты. Вдоль автодорог теперь разрешено размещать рекламу российских виноделен. Однако рекламировать можно только сами хозяйства и винодельческие регионы, но не конкретные марки вин. На билбордах не будет изображений бутылок или названий брендов, только информация о видах вин, их классификации и использованном винограде. Каждый рекламный щит сопроводит предупреждение о вреде алкоголя. При этом рекламу не разрешено размещать вблизи школ, больниц, театров и других социальных объектов. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Единственная моя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Туризм.
1: Туроператоры вернули туристам 1,5 миллиарда рублей за отмененные туры в Крым. Возвраты были оформлены по 30 тысячам путевок. Как сообщила Ассоциация туроператоров России, большинство путешественников не стали отказываться от отпуска, а выбрали другие направления. Всего в июне полуостров посетили около 600 тысяч туристов. Правительство также выделило свыше 4 миллиардов рублей на поддержку турбизнеса Крыма и Севастополя.
0: Россия.
1: Госдума 8-го созыва официально завершила работу. В понедельник состоялось последнее пленарное заседание. Всего за 5 лет депутаты приняли почти 3000 федеральных законов. В частности, утверждено было порядка 60 законопроектов о поддержке семей с детьми. До 2030 года продлена была программа материнского капитала. Напомню, что выборы в Госдуму 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября.
0: Из-за кругов.
1: В Тюмени из-за подъема воды в реке Тура ввели гиперхлорирование питьевой воды. По показателям безопасности вода соответствует норме. Специалисты рекомендуют пить бутилированную или кипяченую воду. Уровень воды в Туре достиг почти 9 метров, превысив критическую отметку. В зону подтопления попали порядка 150 домов на 5 улицах. Часть жителей была эвакуирована. В Тюменской области власти ввели режим повышенной готовности, организовали круглосуточное дежурство на дамбах, создали запас песка и подготовили дополнительную строительную технику.
0: Футбол.
1: Первый тур чемпионата России завершился победами главных фаворитов. «Зенит» разгромил «Акрон» со счетом 5-0. «Спартак» уверенно обыграл дебютанта. Футбольный клуб «Родина», забив 3 безответных мяча. «Краснодар» в Казани завершил матч победой со счетом 3-1. Вернувшийся в футбольную премьер-лигу «Воронежский факел» в первом матче проиграл махачкалинскому «Динамо» 2-1.
0: Транспорт.
1: Компании РЖД и Grand Service Express одобрили увеличение платы за возврат билетов до 10% от их стоимости. Сейчас сбор фиксированный и составляет 3 рубля 70 копеек. Как отмечают перевозчики, из-за этого пассажиры скупают билеты на несколько дат про запас, а ненужные сдают перед поездкой. В итоге в прошлом году было возвращено более 25 миллионов билетов, почти каждый четвертый купленный проездной документ. При этом 9 миллионов мест так и остались нераспроданными. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: туманом дождей мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: И дым понесло тише.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин выступил перед депутатами Госдумы 8-го созыва. Глава государства, в частности, поддержал текущую финансовую политику, назвав ее главным плюсом устойчивость экономической и финансовой системы. Также Владимир Путин вручил госнаграды депутатам и обозначил приоритеты бюджета на будущие 3 года. Это оборона, социальные задачи и поддержка экономики. Напомню, что в понедельник депутаты Госдумы провели заключительное заседание. Состав Нижней палаты парламента следующего 9-го созыва станет известен после выборов. Они пройдут с 18 по 20 сентября.
0: Туризм.
1: Черногория отменит безвизовый режим с Россией с 1 ноября. Соответствующее решение связано с приведением визовой политики страны в соответствии с правилами Евросоюза, в который страна стремится вступить. Постановление черногорского правительства официально вступило в силу. До 31 октября обладатели российских и белорусских паспортов смогут въезжать в Черногорию без визы. Затем визные документы придется получать для любых поездок туристических, транзитных, деловых и гостевых. Отмечу, что безвизовый режим между Россией и Черногорией действовал около 18 лет.
0: Культура.
1: В Казани реставрируют падающую башню Сююмбике. Вокруг одного из главных символов города установили строительные леса. Доступ к башне и проездной арке туристам был ограничен. Завершить работы планируют к декабрю, пишет российская газета. Напомню, что башня Сююмбике – это объект культурного наследия федерального значения, который входит в ансамбль Казанского Кремля. А то, в свою очередь, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Дороги.
1: Оренбургская детская железная дорога отпраздновала 73-й день рождения. В честь праздника 27 июля для юных пассажиров организовали тематическую программу. Рассказ об истории магистрали, викторины, а также подвижные игры и танцы на станции Дубки. Детскую железную дорогу в Оренбурге, напомню, построили за рекордные 68 дней в 1953 году. Сегодня в России действует 27 детских железных дорог. Это, по сути, учебные центры РЖД, где ежегодно проходят обучение более 18 тысяч школьников. Свыше 60% выпускников остаются работать на железных дорогах. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин выступил перед депутатами Госдумы 8-го созыва. Глава государства, в частности, поддержал текущую финансовую политику, назвав ее главным плюсом устойчивость экономической и финансовой системы. Также Владимир Путин вручил госнаграды депутатам и обозначил приоритеты бюджета на будущие 3 года. Это оборона, социальные задачи и поддержка экономики. Напомню, что в понедельник депутаты Госдумы провели заключительное заседание. Состав Нижней палаты парламента следующего 9-го созыва станет известен после выборов. Они пройдут с 18 по 20 сентября.
0: Туризм.
1: Черногория отменит безвизовый режим с Россией с 1 ноября. Соответствующее решение связано с приведением визовой политики страны в соответствии с правилами Евросоюза, в который страна стремится вступить. Постановление черногорского правительства официально вступило в силу. До 31 октября обладатели российских и белорусских паспортов смогут въезжать в Черногорию без визы. Затем визные документы придется получать для любых поездок – туристических, транзитных, деловых и гостевых. Отмечу, что безвизовый режим между Россией и Черногорией действовал около 18 лет.
0: Культура.
1: В Казани реставрируют падающую башню Сююмбике. Вокруг одного из главных символов города установили строительные леса.

0: доступ к башне и проездной арке туристам был ограничен. Завершить работы планируют к декабрю, пишет российская газета. Напомню, что башня в Сююмбике – это объект культурного наследия федерального значения, который входит в ансамбль Казанского Кремля. А то, в свою очередь, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: Дороги.
0: Оренбургская детская железная дорога отпраздновала 73-й день рождения. В честь праздника 27 июля для юных пассажиров организовали тематическую программу, рассказ об истории магистрали, викторины, а также подвижные игры и танцы на станции Дубки. Детскую железную дорогу в Оренбурге, напомню, построили за рекордные 68 дней в 1953 году. Сегодня в России действует 27 детских железных дорог. Это, по сути, учебные центры РЖД, где ежегодно проходят обучение более 18 тысяч школьников. Свыше 60% выпускников остаются работать на железных дорогах. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявер.
2: Дорожное радио.
3: Хочу спасибо тебе сказать за то, что сквозь суматоху дней своей любовью, своим теплом ты делаешь мир светлей.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Президент США Дональд Трамп встретится сегодня с высшими чинами Израиля и Украины. С премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху глава Белого дома обсудит конфликт с Ираном, договоренности по Ливану и расширение Авраамских соглашений. С Владимиром Зеленским Трамп будет беседовать о мирном урегулировании между Россией и Украиной.
0: Мир.
1: Новое британское правительство готово отправить военных на Украину после завершения конфликта. Такое заявление сделал Энди Бернам, который вступил в должность премьер-министра Британии месяц назад. По словам Бернама, Лондон продолжит поддерживать Киев и усиливать давление на Москву для прекращения огня и возобновления переговоров.
0: Россия.
1: Всероссийский союз страховщиков ждет от МВД доработок по системе, проверяющей наличие ОСАГО по дорожным камерам. Данная система должна полноценно заработать в октябре этого года. Об этом сообщил глава союза страховщиков Евгений Уфимцев в интервью «Известиям». Камеры смогут проверять не только российские полисы ОСАГО, но и международные договоры, так называемые «синие карты». На Авито Авто запущена интерактивная карта автозаправочных станций. Она помогает водителям быстро найти подходящую АЗС по всей России. Можно выбрать заправку по сети и типу топлива. Указаны цены и наличие топлива. Карта АЗС находится на главной странице Авито Авто в разделе «Сервисы».
0: Транспорт.
1: Автопроизводитель КАМАЗ напоминает водителям о том, как себя вести рядом с беспилотными грузовиками. Автомобилистам рекомендуется сохранять штатный режим движения и не совершать провокационных маневров, направленных на проверку реакции беспилотной системы. Об этом сообщил ТАСС главный конструктор инновационных автомобилей ПАО КАМАЗ Сергей Назаренко.
0: Деньги.
1: Официальный курс доллара на сегодня 78 рублей 2 копейки, евро 88.76. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нами улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

мечтательно сонных. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: номер FS-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президент США Дональд Трамп встретится сегодня с высшими чинами Израиля и Украины. С премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху глава Белого дома обсудит конфликт с Ираном, договоренности по Ливану и расширение Авраамских соглашений. С Владимиром Зеленским Трамп будет беседовать о мирном урегулировании между Россией и Украиной.
2: Мир.
1: Новое британское правительство готово отправить военных на Украину после завершения конфликта. Такое заявление сделал Энди Бернам, который вступил в должность премьер-министра Британии месяц назад. По словам Бернама, Лондон продолжит поддерживать Киев и усиливать давление на Москву для прекращения огня и возобновления переговоров.
2: Россия.
1: Всероссийский союз страховщиков ждет от МВД доработок по системе, проверяющей наличие ОСАГО по дорожным камерам. Данная система должна полноценно заработать в октябре этого года. Об этом сообщил глава союза страховщиков Евгений Уфимцев в интервью «Известиям». Камеры смогут проверять не только российские полисы ОСАГО, но и международные договоры, так называемые «синие карты». На Авито Авто запущена интерактивная карта автозаправочных станций. Она помогает водителям быстро найти подходящую АЗС по всей России. Можно выбрать заправку по сети и типу топлива. Указаны цены и наличие топлива. Карта АЗС находится на главной странице Авито Авто в разделе «Сервисы».
2: Транспорт.
1: Автопроизводитель КАМАЗ напоминает водителям о том, как себя вести рядом с беспилотными грузовиками. Автомобилистам рекомендуется сохранять штатный режим движения и не совершать провокационных маневров, направленных на проверку реакции беспилотной системы. Об этом сообщил ТАСС главный конструктор инновационных автомобилей ПАО «КамАЗ» Сергей Назаренко.
2: Деньги.
1: Официальный курс доллара на сегодня 78 рублей 2 копейки, евро 88.76. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран и Оман обсуждают возможное соглашение о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Стороны продолжают переговоры после того, как их официальные лица встретились в Тегеране в минувшие выходные. Это утверждает Bloomberg. Если консультации завершатся успешно, будут созданы условия для возобновления мирных переговоров между Ираном и США.
0: Россия.
1: Абитуриентам напомнили о крайнем сроке по подаче согласия на зачисление в вузы по программам бакалавриата и специалитета по основному конкурсу. До полудня 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение. До полудня 5 августа от абитуриентов, поступающих по основному конкурсу. В Общественной палате высказались за введение бесплатных путевок в санатории для пенсионеров. Поэтапно вводить в России такой вид отдыха для неработающих пенсионеров предложил заместитель секретаря палаты Владислав Гриб. По его словам, продолжительность отдыха может составлять от 10 до 21 дня. В первую очередь такой отдых будут предлагать пенсионерам из северных территорий Сибири и Дальнего Востока.
0: Мир.
1: Юг Франции охвачен лесными пожарами. Они возникли из-за небывалой жары. В тушении задействованы тысячи пожарных и военных. Президент Эммануэль Макрон заявил, что страна столкнулась с беспрецедентными лесными пожарами, которые стали самой тяжелой ситуацией со времен Второй мировой войны.
0: Транспорт.
1: Электромобиль стал в этом году самым экономичным в эксплуатации. Об этом рассказал директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Юрий Блинов. По словам специалиста, если сравнивать именно типы силовых установок, то в 2026 году минимальные эксплуатационные расходы обеспечивает электромобиль, при условии, что владелец может регулярно заряжать его дома или на работе. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран и Оман обсуждают возможное соглашение о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Стороны продолжают переговоры после того, как их официальные лица встретились в Тегеране в минувшие выходные. Это утверждает Bloomberg. Если консультации завершатся успешно, будут созданы условия для возобновления мирных переговоров между Ираном и США.
2: Россия.
1: Абитуриентам напомнили о крайнем сроке по подаче согласия на зачисление в вузы по программам бакалавриата и специалитета по основному конкурсу. До полудня 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение. До полудня 5 августа от абитуриентов, поступающих по основному конкурсу. В Общественной палате высказались за введение бесплатных путевок в санатории для пенсионеров. Поэтапно вводить в России такой вид отдыха для неработающих пенсионеров предложил заместитель секретаря палаты Владислав Гриб. По его словам, продолжительность отдыха может составлять от 10 до 21 дня. В первую очередь такой отдых будут предлагать пенсионерам из северных территорий Сибири и Дальнего Востока.
2: Мир.
1: Юг Франции охвачен лесными пожарами. Они возникли из-за небывалой жары. В тушении задействованы тысячи пожарных и военных. Президент Эммануэль Макрон заявил, что страна столкнулась с беспрецедентными лесными пожарами, которые стали самой тяжелой ситуацией со времен Второй мировой войны.
2: Транспорт.
1: Электромобиль стал в этом году самым экономичным в эксплуатации. Об этом рассказал директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Юрий Блинов. По словам специалиста, если сравнивать именно типы силовых установок, то в 2026 году минимальные эксплуатационные расходы обеспечивает электромобиль, при условии, что владелец может регулярно заряжать его дома или на работе. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

наши пять номеров из шести. Угадаем с тобой самому

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
8: Только второй.
9: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой. Ставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
12: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
13: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президент США Дональд Трамп встретится сегодня с высшими чинами Израиля и Украины. С премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху глава Белого дома обсудит конфликт с Ираном, договоренности по Ливану и расширение Авраамских соглашений. С Владимиром Зеленским Трамп будет беседовать о мирном урегулировании между Россией и Украиной.
2: Мир.
1: Новое британское правительство готово отправить военных на Украину после завершения конфликта. Такое заявление сделал Энди Бернам, который вступил в должность премьер-министра Британии месяц назад. По словам Бернама, Лондон продолжит поддерживать Киев и усиливать давление на Москву для прекращения огня и возобновления переговоров.
2: Россия.
1: Всероссийский союз страховщиков ждет от МВД доработок по системе, проверяющей наличие ОСАГО по дорожным камерам. Данная система должна полноценно заработать в октябре этого года. Об этом сообщил глава союза страховщиков Евгений Уфимцев в интервью «Известиям». Камеры смогут проверять не только российские полисы ОСАГО, но и международные договоры, так называемые «синие карты». На Авито Авто запущена интерактивная карта автозаправочных станций. Она помогает водителям быстро найти подходящую АЗС по всей России. Можно выбрать заправку по сети и типу топлива. Указаны цены и наличие топлива. Карта АЗС находится на главной странице Авито Авто в разделе «Сервисы».
2: Транспорт.
1: Автопроизводитель КАМАЗ напоминает водителям о том, как себя вести рядом с беспилотными грузовиками. Автомобилистам рекомендуется сохранять штатный режим движения и не совершать провокационных маневров, направленных на проверку реакции беспилотной системы. Об этом сообщил ТАСС главный конструктор инновационных автомобилей ПАО «КамАЗ» Сергей Назаренко.
2: Деньги.
1: Официальный курс доллара на сегодня 78 рублей 2 копейки, евро 88.76. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: скажи, моя душа.
1: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
2: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
6: О главном.
5: Президент США Дональд Трамп встретится сегодня с высшими чинами Израиля и Украины. С премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху глава Белого дома обсудит конфликт с Ираном, договоренности по Ливану и расширение Авраамских соглашений. С Владимиром Зеленским Трамп будет беседовать о мирном урегулировании между Россией и Украиной.
6: Мир.
5: Новое британское правительство готово отправить военных на Украину после завершения конфликта. Такое заявление сделал Энди Бернам, который вступил в должность премьер-министра Британии месяц назад. По словам Бернама, Лондон продолжит поддерживать Киев и усиливать давление на Москву для прекращения огня и возобновления переговоров.
6: Россия.
5: Всероссийский союз страховщиков ждет от МВД доработок по системе, проверяющей наличие ОСАГО по дорожным камерам. Данная система должна полноценно заработать в октябре этого года. Об этом сообщил глава союза страховщиков Евгений Уфимцев в интервью «Известиям». Камеры смогут проверять не только российские полисы ОСАГО, но и международные договоры, так называемые «синие карты». На «Авито Авто» запущена интерактивная карта автозаправочных станций. Она помогает водителям быстро найти подходящую АЗС по всей России. Можно выбрать заправку по сети и типу топлива. Указаны цены и наличие топлива. Карта АЗС находится на главной странице «Авито Авто» в разделе «Сервисы».
6: Транспорт.
5: Автопроизводитель КАМАЗ напоминает водителям о том, как себя вести рядом с беспилотными грузовиками. Автомобилистам рекомендуется сохранять штатный режим движения и не совершать провокационных маневров, направленных на проверку реакции беспилотной системы. Об этом сообщил ТАСС главный конструктор инновационных автомобилей ПАО КАМАЗ Сергей Назаренко.
6: Деньги.
5: Официальный курс доллара на сегодня 78 рублей 2 копейки, евро 88.76. Дорожное радио «Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

Ну да бог ему судья, да был бы жив. Сквер листву меняет, дочка подрастает, и пустят

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Тенет Т4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Тенет Т4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Тенет Т4L по программе Тенет Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Тенет Т4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: На ТУТУ мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер 1.
11: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН, 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
12: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
13: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран и Оман обсуждают возможное соглашение о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Стороны продолжают переговоры после того, как их официальные лица встретились в Тегеране в минувшие выходные. Это утверждает Bloomberg. Если консультации завершатся успешно, будут созданы условия для возобновления мирных переговоров между Ираном и США.
2: Россия.
1: Абитуриентам напомнили о крайнем сроке по подаче согласия на зачисление в вузы по программам бакалавриата и специалитета по основному конкурсу. До полудня 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение. До полудня 5 августа от абитуриентов, поступающих по основному конкурсу. В Общественной палате высказались за введение бесплатных путевок в санатории для пенсионеров. Поэтапно вводить в России такой вид отдыха для неработающих пенсионеров предложил заместитель секретаря палаты Владислав Гриб. По его словам, продолжительность отдыха может составлять от 10 до 21 дня. В первую очередь такой отдых будут предлагать пенсионерам из северных территорий Сибири и Дальнего Востока.
2: Мир.
1: Юг Франции охвачен лесными пожарами. Они возникли из-за небывалой жары. В тушении задействованы тысячи пожарных и военных. Президент Эммануэль Макрон заявил, что страна столкнулась с беспрецедентными лесными пожарами, которые стали самой тяжелой ситуацией со времен Второй мировой войны.
2: Транспорт.
1: Электромобиль стал в этом году самым экономичным в эксплуатации. Об этом рассказал директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Юрий Блинов. По словам специалиста, если сравнивать именно типы силовых установок, то в 2026 году минимальные эксплуатационные расходы обеспечивает электромобиль при условии, что владелец может регулярно заряжать его дома или на работе. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
3: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
6: О главном.
5: Иран и Оман обсуждают возможное соглашение о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Стороны продолжают переговоры после того, как их официальные лица встретились в Тегеране в минувшие выходные. Это утверждает Bloomberg. Если консультации завершатся успешно, будут созданы условия для возобновления мирных переговоров между Ираном и США.
4: Россия.
5: Абитуриентам напомнили о крайнем сроке по подаче согласия на зачисление в вузы по программам бакалавриата и специалитета по основному конкурсу. До полудня 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение. До полудня 5 августа от абитуриентов, поступающих по основному конкурсу. В Общественной палате высказались за введение бесплатных путевок в санатории для пенсионеров. Поэтапно вводить в России такой вид отдыха для неработающих пенсионеров предложил заместитель секретаря палаты Владислав Гриб. По его словам, продолжительность отдыха может составлять от 10 до 21 дня. В первую очередь такой отдых будут предлагать пенсионерам из северных территорий Сибири и Дальнего Востока.
4: Мир.
5: Юг Франции охвачен лесными пожарами. Они возникли из-за небывалой жары. В тушении задействованы тысячи пожарных и военных. Президент Эммануэль Макрон заявил, что страна столкнулась с беспрецедентными лесными пожарами, которые стали самой тяжелой ситуацией со времен Второй мировой войны.
4: Транспорт.
5: Электромобиль стал в этом году самым экономичным в эксплуатации. Об этом рассказал директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Юрий Блинов. По словам специалиста, если сравнивать именно типы силовых установок, то в 2026 году минимальные эксплуатационные расходы обеспечивает электромобиль, при условии, что владелец может регулярно заряжать его дома или на работе. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
11: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
12: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США выдвинули Ирану чрезмерные требования, поэтому Исламская Республика отвергла американский план. О таком ходе посреднических переговоров рассказали в МИД Ирана. Переговоры при участии посредников проходили в Исламабаде. Как заявил заместитель главы иранского МИД по международным и правовым вопросам Казем Гарибабади, американская сторона потребовала слишком многого.
2: Туризм.
1: Туроператоры оформили в июне возвраты примерно за 30 тысяч аннулированных путевок в Крым. Всего путешественникам было возвращено около 1,5 миллиарда рублей. Такие данные привели в Ассоциации туроператоров России.
2: Россия.
1: Обсуждается повышение первоначального штрафа за отсутствие ОСАГО. Как рассказал глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев в интервью «Известиям», этот штраф могут повысить с нынешних 800 рублей до 1,5-3 тысяч. По словам Уфимцева, размер санкций за повторные нарушения уже увеличили до 3-5 тысяч рублей, но 99,9% штрафов за отсутствие полиса приходится именно на первое нарушение, поэтому базовую норму также необходимо пересмотреть, считает глава Союза страховщиков.
2: Здравоохранение.
1: В России удалось искоренить острый гепатит Б среди детей. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов

0: сообщил, что это заболевание у детей почти что ликвидировано благодаря вакцинации с первых суток жизни. Транспорт. «АвтоВАЗ» начинает подготовку к выпуску новой версии «Лада Гранта» с вариатором. Запуск производства этой модификации запланирован на 2027 год. Коробка передач авто будет работать исключительно с восьмиклапанным двигателем мощностью 90 лошадиных сил. Такое сочетание обеспечит щадящий режим работы и увеличит ресурс вариатора, приблизив его к долговечности двигателя. Вы слушали новости «Дорожное радио» «Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио».

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

Я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: тысяч дорог вокруг.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
5: Новости на Дорожном радио.
6: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
7: О главном.
6: США выдвинули Ирану чрезмерные требования, поэтому Исламская Республика отвергла американский план. О таком ходе посреднических переговоров рассказали в МИД Ирана. Переговоры при участии посредников проходили в Исламабаде. Как заявил заместитель главы иранского МИД по международным и правовым вопросам Казем Гарибабади, американская сторона потребовала слишком многого.
7: Туризм.
6: Туроператоры оформили в июне возвраты примерно за 30 тысяч аннулированных путевок в Крым. Всего путешественникам было возвращено около 1,5 миллиарда рублей. Такие данные привели в Ассоциации туроператоров России.
7: Россия.
6: Обсуждается повышение первоначального штрафа за отсутствие ОСАГО. Как рассказал глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев в интервью «Известиям», этот штраф могут повысить с нынешних 800 рублей до 1,5-3 тысяч. По словам Уфимцева, размер санкции за повторные нарушения уже увеличили до 3-5 тысяч рублей, но 99,9% штрафов за отсутствие полиса приходится именно на первое нарушение, поэтому базовую норму также необходимо пересмотреть, считает глава Союза страховщиков.
7: Здравоохранение.
6: В России удалось искоренить острый гепатит Б среди детей. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов сообщил, что это заболевание у детей почти что ликвидировано благодаря вакцинации с первых суток жизни.
7: Транспорт.
6: «АвтоВАЗ» начинает подготовку к выпуску новой версии «Лада Гранта» с вариатором. Запуск производства этой модификации запланирован на 2027 год. Коробка передач авто будет работать исключительно с 8-клапанным двигателем мощностью 90 лошадиных сил. Такое сочетание обеспечит щадящий режим работы и увеличит ресурс вариатора, приблизив его к долговечности двигателя. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
5: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США планируют разобраться с Ираном так же, как с Венесуэлой. Как заявил американский лидер Дональд Трамп, Соединенные Штаты получают миллиарды долларов из Венесуэлы. То же самое произойдет с Ираном. Вашингтон хочет получить контроль над иранскими энергоносителями, надеется на скорую сделку с Тегераном и в случае отказа продолжит военные действия, отметил президент США.
2: Россия.
1: В этом году ОСАГО может подорожать в среднем на 5-7%. Для добросовестных автовладельцев изменение может быть небольшим, на уровне 1-2%. Это при условии, что не будет новой геополитики, которая дополнительно повлияет на цену деталей. Такое мнение выразил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев в интервью изданию «Известия». С 1 февраля будущего года проиндексируют более 40 видов выплат. Речь в том числе о материнском капитале и единовременном пособии при рождении ребенка. Индексация будет осуществлена с учетом фактического уровня инфляции за 2026 год. Об этом рассказали в РЭУ имени Плеханова. Там отметили, что пока в проекте предполагаемый уровень инфляции на этот год заложен в размере 5,2%.
2: Мир.
1: В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали десятки тысяч человек. В провинциях Авила, Толедо и в районе Мадрида свои жилища покинули более 63 тысяч человек. Еще 28 тысячам рекомендовано оставаться в своих жилищах в целях безопасности. Примерно 16 тысяч человек эвакуировали в провинции Кастильон, а 65 тысяч попросили не покидать свои дома.
2: Транспорт.
1: Беспилотное такси в Дубае уже работает в автономном режиме. Еще зимой эксплуатация первых беспилотных такси здесь велась в присутствии в салоне специалиста по технике безопасности. Теперь же роботакси перевозят

0: только пассажиров. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как будут сдавать экзамены на права через год. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Сдаем экзамены по-новому». С вами Владимир Лебедев. Поехали. С 1 марта 2027 года в России начнут действовать новые правила сдачи экзаменов на водительские права, главные из которых – отмена бумажных медсправок при подаче заявления и жесткий запрет на гаджеты. Свеженький документ можно почитать на сайте официального опубликования правовых актов. Очень рекомендую. Ну, если лень, вот основные изменения. Медицинские документы. При подаче заявления через портал госуслуги больше не нужно приносить бумажную медсправку, если данные уже переданы в особый реестр. Называется он ЕГИСЗЭ и расшифровывается как «Единая государственная система в сфере здравоохранения». При этом, если срок действия медицинской справки истечет во время сдачи экзаменов или оформления прав, процесс временно остановят до появления нового документа в базе. Практический экзамен по вождению должен пройти не позднее 60 дней после успешной сдачи теории. Если не сдать практику в течение полугода, результаты теоретического экзамена аннулируют и назначат пересдачу. И еще. Использование телефона, наушников, камер или любых других средств связи и хранения информации строго запрещено. За попытку списывания или использования техники результаты экзамена аннулируют, а повторно прийти на него разрешат только через год. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерть.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Крупные сети АЗС в России начали ослаблять ограничения на продажу бензина. На одних заправках лимиты отменены, на других увеличены максимальные объемы отпуска топлива. При этом в нескольких регионах лимиты пока сохраняются. На это указывает газета «Известия», опросив заправочные компании. Заместитель председателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев рассказал, что улучшению ситуации с обеспечением регионов бензином способствовало увеличение импорта нефтепродуктов в Россию и восстановление объемов внутреннего производства.
2: Россия.
1: В этом году ОСАГО может подорожать в среднем на 5-7%. Для добросовестных автовладельцев изменение может быть небольшим, на уровне 1-2%. Это при условии, что не будет новой геополитики, которая дополнительно повлияет на цену деталей. Такое мнение выразил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев в интервью изданию «Известия». Самые популярные города среди абитуриентов в этом году – Москва, Петербург и Казань. На столичные вузы пришлось более 510 тысяч заявлений от абитуриентов со всей страны. Показатель Петербурга – 212 тысяч заявлений, Казани – 90 тысяч.
2: Мир.
1: США выдвинули Ирану чрезмерные требования, поэтому Исламская Республика отвергла американский план. О таком ходе посреднических переговоров рассказали в МИД Ирана. Переговоры при участии посредников проходили в Исламабаде.
2: Транспорт.
1: «АвтоВАЗ» начинает подготовку к выпуску новой версии «Лада Гранта» с вариатором. Запуск производства этой модификации запланирован на 2027 год. Коробка передач авто будет работать исключительно с восьмиклапанным двигателем мощностью 90 лошадиных сил. Такое сочетание обеспечит щадящий режим работы и увеличит ресурс вариатора, приблизив его к долговечности двигателя.
3: Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026. Года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
6: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Крупные российские сети АЗС начали смягчать введенные ранее лимиты на отпуск топлива. На части заправок ограничения уже полностью отменены, а на других был увеличен максимальный объем продажи бензина. Однако в ряде регионов они пока сохраняются. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на горячие линии компаний. Эксперты отмечают, что улучшению ситуации с обеспечением регионов бензином способствовало увеличение импорта нефтепродуктов в Россию и восстановление объемов внутреннего производства. При этом полностью отменить лимиты на продажу топлива на АЗС до окончания сезона повышенного спроса, то есть до 1 октября, нецелесообразно, добавили специалисты.
0: Мир.
1: Между тем, МИД Литвы предложила ужесточить правила въезда для граждан России и Беларуси. Об этом пишет «Коммерсант». Для деятелей культуры, спорта и образования планируют ввести обязательную декларацию с осуждением агрессии против Украины и признанием ее территориальной целостности. Список подписавших будет публичным. Также ведомство намерено ограничить участие россиян и белорусов в публичных мероприятиях. В допуске откажут тем, кто поддерживает СВО или угрожает безопасности Литвы. Исключение сделают лишь для тех, кто выступает в нейтральном статусе и не попадает под санкционные критерии.
0: Россия.
1: Тем временем Россельхознадзор с сегодняшнего дня вводит временные ограничения на ввоз и транзит по территории России мясной продукции белорусского производителя «Велес Мид». Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Причиной стали повторные нарушения норм и требований России, а также технических регламентов Евразийского экономического союза. Ограничения распространяются на всю мясную продукцию предприятия. Ранее Россельхознадзор также выявлял несоответствие требованиям ЕАЭС в товарах животноводства ряда компаний.
0: Транспорт.
1: Как пишет газета.ру, в России резко вырос спрос на электромобили и гибриды, что привело к отмене скидок дилерами. По данным «Коммерсанта», льготы по лизингу сократились почти вдвое, до 500 тысяч рублей, а на ряд моделей возник дефицит. Продажи зеленых авто с конца июня выросли почти в два раза, и эксперты ожидают сохранения высокого спроса до конца этого года.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Крупные российские сети АЗС начали смягчать введенные ранее лимиты на отпуск топлива. На части заправок ограничения уже полностью отменены, а на других был увеличен максимальный объем продажи бензина. Однако в ряде регионов они пока сохраняются. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на горячие линии компаний. Эксперты отмечают, что улучшению ситуации с обеспечением регионов бензином способствовало увеличение импорта нефтепродуктов в Россию и восстановление объемов внутреннего производства. При этом полностью отменить лимит

0: На продажу топлива на АЗС до окончания сезона повышенного спроса, то есть до 1 октября, нецелесообразно, добавили специалисты.
1: Мир.
0: Между тем, МИД Литвы предложила ужесточить правила въезда для граждан России и Беларуси. Об этом пишет «Коммерсант». Для деятелей культуры, спорта и образования планируют ввести обязательную декларацию с осуждением агрессии против Украины и признанием ее территориальной целостности. Список подписавших будет публичным. Также ведомство намерено ограничить участие россиян и белорусов в публичных мероприятиях. В допуске откажут тем, кто поддерживает СВО или угрожает безопасности Литвы. Исключение сделают лишь для тех, кто выступает в нейтральном статусе и не попадает под санкционные критерии.
1: Россия.
0: Тем временем Россельхознадзор с сегодняшнего дня вводит временные ограничения на ввоз и транзит по территории России мясной продукции белорусского производителя «Велес Мид». Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Причиной стали повторные нарушения норм и требований России, а также технических регламентов Евразийского экономического союза. Ограничения распространяются на всю мясную продукцию предприятия. Ранее Россельхознадзор также выявлял несоответствие требованиям ЕАЭС в товарах животноводства ряда компаний.
1: Транспорт.
0: Как пишет газета.ру, в России резко вырос спрос на электромобили и гибриды, что привело к отмене скидок дилерами. По данным «Коммерсанта», льготы по лизингу сократились почти вдвое, до 500 тысяч рублей, а на ряд моделей возник дефицит. Продажи зеленых авто с конца июня выросли почти в два раза, и эксперты ожидают сохранения высокого спроса до конца этого года.
1: Новости на Дорожном радио.

представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Подробности на дорожное.ру. 18+.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: На встрече с депутатами Госдумы президент России Владимир Путин объяснил, почему экономика страны не должна расти слишком стремительно. Это может спровоцировать скачок инфляции. Владимир Путин отметил, что сейчас важнее обеспечить финансовую устойчивость, чем гнаться за рекордными темпами. По его словам, нынешние действия властей и Центробанка позволяют успешно развивать производство и справляться с социальными вызовами. Президент также напомнил о высоких позициях России в мировой экономике. Страна вышла на первое место в Европе и четвертое в мире по показателю паритета покупательной способности. Напомню, регулятор ранее принял решение снизить ключевую ставку до 14%.
0: Мир.
1: Тем временем правительство Молдавии предложит парламенту ввести режим ЧП в энергетике из-за дефицита топлива. Об этом пишет РИА Новости. Как заявил премьер Василий Тофан, нехватка горючего вызвана обмелением Дуная, затруднившим поставки в порт Джурджулеште и логистическими сбоями в Румынии, откуда поступает 70% дизеля. На данный момент дефицит топлива зафиксирован уже на 53 АЗС страны накануне сельхозсезона.
0: Россия.
1: Между тем, по мнению заместителя секретаря общественной палаты Владислава Гриба, минимальный размер оплаты труда в России нужно установить на уровне не ниже 50 тысяч рублей. Об этом он заявил в интервью ТАСС. Отмечается, что при расчете такого стандарта следует ориентироваться на инфляцию, стоимость продуктовой корзины и расходы на услуги ЖКХ. Гриб также подчеркнул, что введение оплаты труда с такой планкой может быть сложнее для бюджетных организаций, однако большинство коммерческих структур, по его словам, способны обеспечить сотрудникам зарплаты на этом уровне. Сейчас МРОТ в России составляет 27 093 рубля. Согласно прогнозам, к следующему году он может вырасти примерно до 30 тысяч рублей. Минобрнауки установило сроки завершения приемной кампании в вузы. Аспирантура до 30 ноября, бакалавриат и специалитет до 29 августа, магистратура до 20 сентября. Для платных отделений вузы определяют даты самостоятельно, но не позднее 20 сентября. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного путешествия с удовольствием вы узнаете, куда предлагают заехать автопутешественникам в Россоши, какой единый маршрут взялись организовать Россия, Китай и Монголия, и в каком виде надо готовить декларацию для въезда в ЮАР. Путешествие с удовольствием начнется уже спустя несколько песен.
0: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем поклонникам путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, куда предлагают заехать автопутешественникам в Россоши, какой единый маршрут взялись организовать Россия, Китай и Монголия, и в каком виде надо готовить декларацию для въезда в ЮАР.
3: Поехали!
2: Уникальный выставочный комплекс в Воронежской области теперь предлагают еще и автомобильным путешественникам. Это выставочный комплекс «Молочные берега» в городе Россоши, который может похвастаться коллекцией из 5000 статуэток коров. Глиняные и деревянные, фарфоровые и бронзовые и всяческие другие композиции украшают витрины, как говорят местные жители, музея коров. В музее есть статуэтки из 50 стран. Теперь хотят собрать экспонаты из всех 89 регионов России. Пока представлено только 48. По сообщению Интерфакса, недавно комплекс «Молочные берега» вошел в число автомобильных туристических маршрутов, проходящих по территории Воронежской области.
3: Едем дальше.
2: Великому чайному пути – великий маршрут. Создать большой тур, посвященный знаменитому торговому пути 18-19 веков, решили совместно Россия, Китай и Монголия. Представители стран уже провели на сей счет переговоры. По задумке сторон, география маршрута «Великий чайный путь» будет повторять торговый путь для поставки чая из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Петербург. Теперь надо выбрать достопримечательности, которые будут показывать туристам.
3: Правило есть правило.
2: Онлайн-декларации в мире туризма становится все больше. Принимающей стороне хочется заранее знать, что за гости пожалуют, когда, каким путем, на какой период и где остановятся. Электронный бланк о прибытии ввели в июне во Вьетнаме. Цифровую карту необходимо заполнить для въезда в Таиланд. Единая электронная декларация, объединяющая миграционный, таможенный и карантинный контроль, действует в Индонезии. Как сообщает портал «Вести Туризм», заранее заполнить электронную таможенную декларацию теперь должны также пассажиры, въезжающие в ЮАР или покидающие эту страну. Все оформить необходимо в течение 24 часов до поездки. Для этого запущена электронная система, мобильное приложение, QR-коды и специальные терминалы самообслуживания.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Чрезвычайная ситуация регионального уровня. Действует он на территории Тюмени и Тюменского муниципального округа. Жители, чьи адреса попали в зону ЧС, имеют право на материальную помощь. Сейчас в регионе наблюдается рекордный летний паводок. Уровень воды в реке Тура почти на 30 сантиметров превысил критическую отметку. Власти Тюменской области отмечают, что причиной паводка стали обильные дожди. Только в Тюмени в июне выпало 2,5 месячные нормы осадков. Культура. Всероссийская акция «Ночь кино» в этом году пройдет 29 августа. Мероприятие проведут в 11 раз во всех регионах России и в ряде зарубежных стран. В программе показы 4 фильмов, в их числе семейные картины «Буратино» и вторая часть «Чебурашки». Помимо кинопоказов, на площадках запланированы концерты, выставки, конкурсы и викторины. Акция «Ночь кино» будет приурочена ко Дню российского кинематографа, который отмечается 27 августа. Мир. ЮНЕСКО пополнила список всемирного наследия сразу несколькими новыми объектами. Среди них два оперных театра в Бразилии, пляжи высадки союзников в Нормандии, гора Олимп в Греции, а также древний буддийский город Сарнатх в Индии и 10 объектов модернистской архитектуры в Ташкенте. Такое решение было принято на очередной сессии Комитета всемирного наследия в южнокорейском Пусане. Транспорт. В России начали продавать автомобиль «Сенат 900». Это отечественный седан представительского класса, дебютировавший ранее на Петербургском международном экономическом форуме. Как отмечают «Известия», за основу взят автомобиль «Хончи H9». Производит «Сенат 900» на бывшем заводе «Тойота» в петербургских Шушарах. Первые авто уже переданы клиентам. Вы слушали новости с Александром Карпиным. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, какие эмоции испытывает Сергей Жуков перед выходом на сцену. Пишет ли группа «Дюна» новые песни, а также узнаем, каким Дмитрий Колдун видит будущее своих детей. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Пишет пресса.
2: Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал, что у коллектива накопилось немало песен, которые так и не дошли до слушателей. По словам артиста, новые композиции появляются регулярно, но многие из них остаются без публикации. Песен всегда появляется много, но, как правило, послушали их и в ящик, поделился Виктор. При этом музыкант с интересом относится к работе с молодыми исполнителями. Одной из таких стала запись композиции «Привет с Большого Будуна». По словам Рыбина, получилось прикольно. А среди артистов, с кем группе хотелось бы поработать, Виктор назвал свою супругу Наталью Сенчукову.

0: Важнее не то, какую профессию они выберут, а то, какими людьми станут. «Я хотел бы, чтобы мои дети выросли здоровыми и порядочными людьми», – признался певец. При этом Дмитрий не собирается вмешиваться в выборах будущей карьеры, считая, что каждый должен самостоятельно определить свой жизненный путь.
1: Звезды за сценой.
0: Казалось бы, артисты, которые много лет выходят на сцену, уже не должны испытывать волнения. Но солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков признался, мандраж никуда не исчезает, а каждый выход к зрителям требует полной отдачи и ответственности. Любой концерт – это заново прожитая история. Я не знаю заранее, как он сложится, что я буду говорить. Мы же не роботы, запрограммированные на одну и ту же речь. Я не знаю, как будут реагировать люди, но точно знаю, мы сделаем все с любовью, все так, как мы умеем, поделился артист. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет. Новое шоу выходного дня. 5 звезд. Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Подробности на дорожное.ру.
1: 18+.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Дорожное радио.

0: августа. С этого дня штатная численность российской армии составит порядка 2 миллионов 430 тысяч человек, в том числе свыше 1,5 миллионов военнослужащих.
1: Россия.
0: Правительство пока не приняло решение о господдержке компании «Вайлдберрис», но держит ситуацию на контроле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он высоко оценил действия самой компании, которая начала выплачивать компенсации продавцам, чьи товары на складах пострадали, передает агентство ТАСС. Ранее логистические объекты «Вайлдберрис» были повреждены в Котовске, Электростали, Краснодаре, Невномыске, Петербурге и Ленобласти. Россия продолжает упрощать визовый режим для иностранных туристов. Гражданам Танзании, Эфиопии и Египта вскоре станет доступна электронная виза. Сейчас ее могут оформить жители Зимбабве, Кении и Эсватини. Также прорабатывается возможность многократного использования электронной визы. Растет число стран, куда россияне могут въехать без визы. Она не потребуется для поездок в 19 африканских стран, включая ЮАР, Марокко и Тунис. В Казахстане ужесточают контроль за водителями в возрасте. С 25 августа водительские права автомобилистов старше 65 лет и водителей с инвалидностью будут автоматически приостанавливать, если в системе не окажется данных о медосмотре. Его нужно проходить каждые 2 года. Также водителей, допустивших грубые нарушения правил, могут направить на пересдачу теоретического экзамена. Как отмечает агентство «Интерфакс», это не новое требование в Казахстане, а лишь усовершенствование механизма контроля. Ранее отсутствие медосмотра не отслеживалось властями автоматически.
1: Транспорт.
0: Пользователи кикшеринга чаще всего нарушают правила парковки и ездят на самокате вдвоем. На несоблюдение правил парковки пришлось более половины нарушений, а каждый третий штраф компании по минутной аренде самокатов выписали за езду вдвоем. Такую статистику кикшеринговых фирм привело агентство городских новостей «Москва».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил на 25 тысяч военнослужащих. Как передает парламентская газета, дополнительные штатные единицы выделены под создание военно-строительных подразделений. Это современные аналоги стройбатов, расформированных 20 лет назад. Соответствующий указ главнокомандующего России вступит в силу с 1 августа. С этого дня штатная численность российской армии составит порядка 2 миллионов 430 тысяч человек, в том числе свыше 1,5 миллионов военнослужащих.
0: Россия.
1: Правительство пока не приняло решение о господдержке компании «Wildberries», но держит ситуацию на контроле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий

0: Дмитрий Песков. При этом он высоко оценил действия самой компании, которая начала выплачивать компенсации продавцам, чьи товары на складах пострадали, передает агентство ТАСС. Ранее логистические объекты Wildberries были повреждены в Котовске, Электростали, Краснодаре, Невинномысске, Петербурге и Ленобласти. Россия продолжает упрощать визовый режим для иностранных туристов. Гражданам Танзании, Эфиопии и Египта вскоре станет доступна электронная виза. Сейчас ее могут оформить жители Зимбабве, Кении и Эсватини. Также прорабатывается возможность многократного использования электронной визы. Растет число стран, куда россияне могут въехать без визы. Она не потребуется для поездок в 19 африканских стран, включая ЮАР, Марокко и Тунис. В Казахстане ужесточают контроль за водителями в возрасте. С 25 августа водительские права автомобилистов старше 65 лет и водителей с инвалидностью будут автоматически приостанавливать, если в системе не окажется данных о медосмотре. Его нужно проходить каждые 2 года. Также водителей, допустивших грубые нарушения правил, могут направить на пересдачу теоретического экзамена. Как отвечает агентство «Интерфакс», это не новое требование в Казахстане, а лишь усовершенствование механизма контроля. Ранее отсутствие медосмотра не отслеживалось властями автоматически. Транспорт. Пользователи кикшеринга чаще всего нарушают правила парковки и ездят на самокате вдвоем. На несоблюдение правил парковки пришлось более половины нарушений, а каждый третий штраф компании по минутной аренде самокатов выписали за езду вдвоем. Такую статистику кикшеринговых фирм привело агентство городских новостей «Москва».
1: Новости на Дорожном радио.

счастливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
2: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
3: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Дорожное радио.

0: пьяны за столом поют.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия и Азербайджан подтвердили стремление к дальнейшему углублению сотрудничества. В ходе телефонного разговора лидеры двух стран Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки. Как передают РИА Новости, стороны отметили конструктивный характер связи Москвы и Баку, а также активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств.
0: Россия.
1: Российских многоборцев допустили до международных стартов без

0: Вскоре заметят новые рекламные щиты. А вдоль автодорог теперь разрешено размещать рекламу российских виноделен. Однако рекламировать можно только сами хозяйства и винодельческие регионы, но не конкретные марки вин. На билбордах не будет изображений бутылок или названий брендов, только информация о видах вин, их классификации и использованном винограде. Каждый рекламный щит сопроводит предупреждение о вреде алкоголя. При этом рекламу не разрешено размещать вблизи школ, больниц, театров и других социальных объектов. Ситуация на топливном рынке России продолжает улучшаться. По словам вице-премьера Александра Новака, это стало возможным благодаря выходу части нефтеперерабатывающих заводов из ремонтов, а также увеличению импорта нефтепродуктов и восстановлению объемов внутреннего производства. Как пишет «Известия», сети АЗС начали отменять или смягчать ограничения. В Москве, Петербурге и Ленобласти ряд заправок полностью снял лимиты. В других регионах сети АЗС увеличивают максимальный объем отпуска бензина. Лимиты и схема «чет-нечет» сохраняются в отдельных субъектах страны. То же касается запрета на продажу топлива в канистры, добавляет издание.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
4: Россия и Азербайджан подтвердили стремление к дальнейшему углублению сотрудничества. В ходе телефонного разговора лидеры двух стран Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки. Как передают РИА Новости, стороны отметили конструктивный характер связи Москвы и Баку, а также активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств.
3: Россия.
4: Российских многоборцев допустили до международных стартов без ограничений. Наши спортсмены вновь смогут выступать с флагом и гимном, а также участвовать в командных соревнованиях. Решение вступило в силу после отмены Международным олимпийским комитетом дисквалификации Олимпийского комитета России. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Японии. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров. Японские власти объявили угрозу цунами, но позже она была отменена. По предварительным данным, никто не погиб, однако пострадали более 50 человек. Повреждения получили здания, дороги и мосты. Сейчас в Японии работает оперативный штаб. Он оценивает ущерб и оказывает помощь пострадавшим. Приморскому краю, по данным Примгидромета, ни цунами, ни землетрясения не угрожают. Водители, путешествующие по федеральным трассам, вскоре заметят новые рекламные щиты. А вдоль автодорог теперь разрешено размещать рекламу российских виноделен. Однако рекламировать можно только сами хозяйства и винодельческие регионы, но не конкретные марки вин. На билбордах не будет изображений бутылок или названий брендов, только информация о видах вин, их классификации и использованном винограде. Каждый рекламный щит сопроводит предупреждение о вреде алкоголя. При этом рекламу не разрешено размещать вблизи школ, больниц, театров и других социальных объектов. Ситуация на топливном рынке России продолжает улучшаться. По словам вице-премьера Александра Новака, это стало возможным благодаря выходу части нефтеперерабатывающих заводов из ремонтов, а также увеличению импорта нефтепродуктов и восстановлению объемов внутреннего производства. Как пишет «Известия», сети АЗС начали отменять или смягчать ограничения. В Москве, Петербурге и Ленобласти ряд заправок полностью снял лимиты. В других регионах сети АЗС увеличивают максимальный объем отпуска бензина. Лимиты и схема «чет-нечет» сохраняются в отдельных субъектах страны. То же касается запрета на продажу топлива в канистры, добавляет издание.
3: Новости на Дорожном радио.
5: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Винодорожная.ру
1: 18+.
2: Реклама.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700 132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
11: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Африканская Уганда объявила о победе над вирусом Эбола, вспышка заболевания, которая длилась с середины мая, признана завершенной. Это произошло после того, как с момента выписки последнего пациента в Уганде отсчитали 42 дня. Именно столько, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, необходимо наблюдать за ситуацией, чтобы убедиться в отсутствии новых случаев.
0: Россия.
1: Въездной туризм в России сократился почти на 20% за первое полугодие. В это время иностранцы совершили менее 3 миллионов поездок. Это минимальный показатель за 5 лет. Основными причинами стали конфликт на Ближнем Востоке, ограничение полетных программ и нестабильная работа аэропортов, передает газета «Коммерсант» мнение Ассоциации туроператоров России. Дополнительным сдерживающим фактором турфирмы назвали крепкий рубль, который делает

0: но будет приурочена ко Дню российского кинематографа, который отмечается 27 августа. Транспорт. Россияне потратили на подержанные автомобили рекордные 3,4 триллиона рублей. Такой показатель за первое полугодие превысил прошлогодний результат на 13%, подсчитало агентство «Автостат». По его данным, покупатели в России все чаще выбирают старые машины. Популярность моделей от 5 до 9 лет выросла на 27%, а продажи 10-летних и более старых автомобилей за год прибавили 19%. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получается.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: ясно.
1: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
2: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: Африканская Уганда объявила о победе над вирусом Эбола, вспышка заболевания, которая длилась с середины мая, признана завершенной. Это произошло после того, как с момента выписки последнего пациента в Уганде отсчитали 42 дня. Именно столько, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, необходимо наблюдать за ситуацией, чтобы убедиться в отсутствии новых случаев.
4: Россия.
5: Въездной туризм в России сократился почти на 20% за первое полугодие. В это время иностранцы совершили менее 3 миллионов поездок. Это минимальный показатель за 5 лет. Основными причинами стали конфликт на Ближнем Востоке, ограничения полетных программ и нестабильная работа аэропортов, передает газета «Коммерсант» мнение Ассоциации туроператоров России. Дополнительным сдерживающим фактором турфирмы назвали крепкий рубль, который делает поездки в Россию более дорогими для иностранцев. Сборную Франции возглавил Зинедин Зидан. Специалист подписал контракт до 2030 года. На посту главного тренера он сменил Дидье Дешама, возглавлявшего команду почти 15 лет. Первый матч под руководством Зидана французская сборная проведет против Турции в конце сентября. Напомню, что в качестве полузащитника сборной Зинедин Зидан выигрывал чемпионаты мира и Европы, а также становился обладателем золотого мяча в 1998 году. Всероссийская акция «Ночь кино» в этом году пройдет 29 августа. Мероприятие проведут в 11 раз во всех регионах России и в ряде зарубежных стран. В программе показы 4 фильмов, в их числе семейные картины «Буратино» и вторая часть «Чебурашки». Помимо кинопоказов, на площадках запланированы концерты, выставки, конкурсы и викторины. Акция «Ночь кино» будет приурочена ко Дню российского кинематографа, который отмечается 27 августа.
4: Транспорт.
5: Россияне потратили на подержанные автомобили рекордные 3,4.

0: 0,7 триллиона рублей. Такой показатель за первое полугодие превысил прошлогодний результат на 13%, подсчитало агентство «Автостат». По его данным, покупатели в России все чаще выбирают старые машины. Популярность моделей от 5 до 9 лет выросла на 27%, а продажи 10-летних и более старых автомобилей за год прибавили 19%. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО «РСВ» – Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
8: Только второй.
9: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
10: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Дорожное радио.

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия обсуждает с Китаем возможность закрепления безвизового режима на постоянной основе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел нашей страны Андрей Руденко. Сейчас безвизовый режим между странами действует до конца будущего года. Обладатели российских и китайских паспортов могут взаимно находиться на территориях друг друга без визы до 30 дней. По словам дипломата, введение двустороннего безвизового режима уже привело к росту туристического потока. В первом полугодии 2026-го количество поездок выросло на 50%.
0: Россия.
1: Во втором полугодии российские банки выплатят клиентам свыше 270 миллиардов рублей кэшбэка. Это на треть больше, чем в первом полугодии. Такими прогнозами поделились эксперты ВТБ. При этом аналитики отметили, что рынок программ лояльности выходит на плато. Банки смещают акцент с массовых выплат на персональные предложения и партнерские программы. Это позволит повысить эффективность и удержать клиентов. В Москву прибыл новый посол Германии Клеменс фон Гёце. Дипломат вступил в должность 20 июля. Ранее он работал послом в Мексике, а также в немецких дипломатических миссиях в Японии, Китае и Израиле. Россия, меж тем, сменила посла в Северной Корее. На эту должность президент Владимир Путин назначил Андрея Подъёлышева. Ранее он занимал посольскую должность в Нигерии. Россия и Азербайджан подтвердили стремление к дальнейшему углублению сотрудничества. В ходе телефонного разговора лидеры двух стран Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки. Как передают РИА Новости, стороны отметили конструктивный характер связи Москвы и Баку, а также активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств.
0: Транспорт.
1: В России начали продавать автомобиль «Сенат 900». Это отечественный седан представительского класса, дебютировавший ранее на Петербургском международном экономическом форуме. Как отмечают «Известия», за основу взят автомобиль «Хончи H9». «Сенат 900» оснащен 3-литровым движком, полным приводом и пневмоподвеской. Стоимость машины начинается от 12 миллионов рублей. Первые авто уже переданы клиентам. Производит «Сенат 900» на бывшем заводе «Тойота» в петербургских Шушарах. На конец будущего года планируется выпустить флагманский удлиненный седан «Сенат 1000».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: стеной.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
5: Новости. На Дорожном радио.
6: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
7: О главном.
6: Россия обсуждает с Китаем возможность закрепления безвизового режима на постоянной основе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел нашей страны Андрей Руденко. Сейчас безвизовый режим между странами действует до конца будущего года. Обладатели российских и китайских паспортов могут взаимно находиться на территориях друг друга без визы до 30 дней. По словам дипломата, введение двустороннего безвизового режима уже привело к росту туристического потока. В первом полугодии 2026-го количество поездок выросло на 50%.
7: Россия.
6: Во втором полугодии российские банки выплатят клиентам свыше 270 миллиардов рублей кэшбэка. Это на треть больше, чем в первом полугодии. Такими прогнозами поделились эксперты ВТБ. При этом аналитики отметили, что рынок программ лояльности выходит на плато. Банки смещают акцент с массовых выплат на персональные предложения и партнерские программы. Это позволит повысить эффективность и удержать клиентов. В Москву прибыл новый посол Германии Клеменс фон Гёце. Дипломат вступил в должность 20 июля. Ранее он работал послом в Мексике.

0: Мексике, а также в немецких дипломатических миссиях в Японии, Китае и Израиле. Россия, меж тем, сменила посла в Северной Корее. На эту должность президент Владимир Путин назначил Андрея Подъелышева. Ранее он занимал посольскую должность в Нигерии. Россия и Азербайджан подтвердили стремление к дальнейшему углублению сотрудничества. В ходе телефонного разговора лидеры двух стран Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки. Как передают РИА Новости, стороны отметили конструктивный характер связи Москвы и Баку, а также активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств. Транспорт. В России начали продавать автомобиль «Сенат 900». Это отечественный седан представительского класса, дебютировавший ранее на Петербургском международном экономическом форуме. Как отмечают «Известия», за основу взят автомобиль «Хончи H9». «Сенат 900» оснащен 3-литровым движком, полным приводом и пневмоподвеской. Стоимость машины начинается от 12 миллионов рублей. Первые авто уже переданы клиентам. Производит «Сенат 900» на бывшем заводе «Тойота» в петербургских Шушарах. На конец будущего года планируется выпустить флагманский удлиненный седан «Сенат 1000».
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Винодорожная.ру
1: 18+.
2: Реклама.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
9: Владеть золотом.

0: легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу заказать песенку о цветах своим подругам, любимым коллегам. Пожелаю всем своим коллегам и подругам подольше пожить. Мы уже в таком возрасте, что нам хочется мира и добра на земле. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить племянницу любимую, Карамину Олю. Хочу пожелать так много, что всего не перечесть. Счастья самого большого, что на свете есть. Пусть тебя не покидает радость никогда. И удача сопровождает все твои дела. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуй, Дорожное радио! Передаю привет своему мужу Олегу и доченькам Евангелине, Пелагею, Марии и Варваре. Спасибо, что вы со мной проводите это лето на даче. Спасибо, Дорожное радио!
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня такой у нас пасмурный день. Я бы с удовольствием хотела послушать «Одиночество». Желаю вам, Дорожное радио, здоровья, настроения и всего самого замечательного. Спасибо вам за внимание.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляю с днем рождения Влада. Я ему желаю успехов везде и во всем, чтобы мечты и желания сбывались. Креативных идей и много денег, счастья и любви. И для него заказываю песню Анатолия Коржа «Попутчики». С уважением и любовью, Татьяна. Спасибо, Дорожное радио.

0: сердца. Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою внучку из города Гулькевичи. С днем рождения. Пожелать здоровья, успехов в учебе, светлых и счастливых дней. Пусть каждый новый день рождения доставляет удачу и красоту. Пусть прозвучит песня «Дарите женщинам цветы». Спасибо, Дорожное радио. Дарите

0: добрый вечер. Звоните еще.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить моего родного брата Баратова Виктора Иосифовича, который проживает в Нижнем Новгороде, заслуженного машиностроителя, долгие годы проработавшего на Горьковском автомобильном заводе. Поздравить его, пожелать ему доброго здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях. Мы его очень любим. У него две сестры в Москве живут. Мы его обнимаем и желаем всего доброго. Спасибо.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Я хочу сегодня в вечернем выпуске «Концерт по заявкам» заказать песни. И спасибо вам большое. И до свидания.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу заказать песню для себя, для моего брата «Пьяная вишня». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня я хотел бы поздравить с днем рождения замечательную Кристину Павняк. Кристина, от всей души поздравляю тебя с твоим днем рождения. Желаю тебе огромного океана счастья, крепкого сибирского здоровья и бесконечного запаса жизненной энергии для всех твоих начинаний. Пусть каждый твой день будет наполнен яркими событиями и приятными сюрпризами. Пусть удача всегда идет с тобой за руку, а все самые заветные мечты сбываются одна за другой. Оставайся такой же светлой, доброй и прекрасной. И пусть поводов для улыбки у тебя будет как можно больше. Всем слушателям желаю отличной рабочей недели. Поставьте, пожалуйста, песню «Ты подари мне несколько дней». Большое спасибо. Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю привет жителям станции Слудицы и очень прошу поставить песню. Главное, что есть ты у меня, группа любая. Всем отличного настроения. Спасибо.
2: Струйкой дым понесло тише.

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Здравствуйте, наше любимое дорожное радио. Прошу заказать песню для моего любимого мужа. Песню «Едем, едем» в соседнее село на дискотеку. А вам, дорожное радио, огромное-огромное спасибо за ваши красивые песни и за тепло, которое даете нам, людям.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер. Хочу передать привет всем поклонникам замечательного, прекрасного певца Владислава Бубнара. Поздравить его с выпуском новой песни и послушать ее нам все вместе. Она называется «Буря». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поставьте, пожалуйста, песню Стаса Михайлова «Мама» для моей мамы. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, чтобы она поскорее поправлялась и больше на нас не обижалась. Спасибо, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Сдаем экзамены по-новому». С вами Владимир Лебедев. Поехали. С 1 марта 2027 года в России начнут действовать новые правила сдачи экзаменов на водительские права, главные из которых – отмена бумажных медсправок при подаче заявления и жесткий запрет на гаджеты. Свеженький документ можно почитать на сайте официального опубликования правовых актов. Очень рекомендую. Ну, если лень, вот основные изменения. Медицинские документы. При подаче заявления через портал госуслуги больше не нужно приносить бумажную медсправку, если данные уже переданы в особый реестр. Называется он ЕГИСЗЭ и расшифровывается как «Единая государственная система в сфере здравоохранения». При этом, если срок действия медицинской справки истечет во время сдачи экзаменов или оформления прав, процесс временно остановят до появления нового документа в базе. Практический экзамен по вождению должен пройти не позднее 60 дней после успешной сдачи теории. Если не сдать практику в течение полугода, результаты теоретического экзамена аннулируют и назначат пересдачу. И еще. Использование телефона, наушников, камер или любых других средств связи и хранения информации строго запрещено. За попытку списывания или использования техники результаты экзамена аннулируют, а повторно прийти на него разрешат только через год. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российских многоборцев допустили до международных стартов без ограничений. Наши спортсмены вновь смогут выступать с флагом и гимном, а также участвовать в командных соревнованиях. Решение вступило в силу после отмены Международным олимпийским комитетом дисквалификации Олимпийского комитета России. Ближайший турнир серии «Мастерс» в многоборье пройдет в конце октября на нидерландском острове Аруба.
0: Мир.
1: В Казахстане ужесточают контроль за водителями в возрасте. С 25 августа водительские права автомобилистов старше 65 лет и водителей с инвалидностью будут автоматически приостанавливать, если в системе не окажется данных о медосмотре. Его нужно проходить каждые 2 года. Также водителей, допустивших грубые нарушения правил, могут направить на пересдачу теоретического экзамена. Как отмечает агентство «Интерфакс», это не новое требование в Казахстане, а лишь усовершенствование механизма контроля. Ранее отсутствие медосмотра не отслеживалось властями автоматически. Всероссийская акция «Ночь кино» в этом году пройдет 29 августа. Мероприятие проведут в 11 раз во всех регионах России и в ряде зарубежных стран. В программе показы 4 фильмов, в их числе семейные картины «Буратино» и вторая часть «Чебурашки». Помимо кинопоказов, на площадках запланированы концерты, выставки, конкурсы и викторины. Акция «Ночь кино» будет приурочена ко Дню российского кинематографа, который отмечается 27 августа. Африканская Уганда объявила о победе над вирусом Эбола. Вспышка заболевания, которая длилась с середины мая, признана завершенной. Это произошло после того, как с момента выписки последнего пациента в Уганде отсчитали 42 дня. Именно столько, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, необходимо наблюдать за ситуацией, чтобы убедиться в отсутствии новых случаев. Всего в Уганде зафиксировали 20 случаев заражения вирусом Эбола. 2 пациентов скончались, остальные благополучно выздоровели.
0: Транспорт.
1: Россияне потратили на подержанные автомобили рекордные 3,4 триллиона рублей. Такой показатель за первое полугодие превысил прошлогодний результат на 13%, подсчитало агентство «Автостат». По его данным, покупатели в России все чаще выбирают старые машины. Популярность моделей от 5 до 9 лет выросла на 27%, а продажи 10-летних и более старых автомобилей за год прибавили 19%.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как

20 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Дорожное радио.
1: Горячий сон.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Ты ждешь уже который год, и в этом нет твоей вины. От дней бессменных хоровод ты просто

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от страха все быстрее песенку поют.

Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия обсуждает с Китаем возможность закрепления безвизового режима на постоянной основе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел нашей страны Андрей Руденко. Сейчас безвизовый режим между странами действует до конца будущего года. Обладатели российских и китайских паспортов могут взаимно находиться на территориях друг друга без визы до 30 дней.
0: Россия.
1: В Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Действует он на территории Тюмени и Тюменского муниципального округа. Жители, чьи адреса попали в зону ЧС, имеют право на материальную помощь. Сейчас в регионе наблюдается рекордный летний паводок. Уровень воды в реке Тура почти на 30 сантиметров превысил критическую отметку. Власти Тюменской области отмечают, что причиной паводка стали обильные дожди. Только в Тюмени в июне выпало 2,5-месячные нормы осадков. Российская акция «Ночь кино» в этом году пройдет 29 августа. Мероприятие проведут в 11 раз во всех регионах России и в ряде зарубежных стран. В программе показы 4 фильмов, в их числе семейные картины «Буратино» и вторая часть «Чебурашки». Помимо кинопоказов, на площадках запланированы концерты, выставки, конкурсы и викторины. Акция «Ночь кино» будет приурочена ко Дню российского кинематографа, который отмечается 27 августа. ЮНЕСКО пополнила список всемирного наследия сразу несколькими новыми объектами. Среди них два оперных театра в Бразилии, пляжи высадки союзников в Нормандии, гора Олимп в Греции, а также древний буддийский город Сарнатх в Индии и 10 объектов модернистской архитектуры в Ташкенте. Такое решение было принято на очередной сессии Комитета всемирного наследия в южнокорейском Пусане. Всего в этом году в список всемирного наследия ЮНЕСКО вошло более 20 новых объектов. В России начали продавать автомобиль «Сенат 900». Это отечественный седан представительского класса, дебютировавший ранее на Петербургском международном экономическом форуме. Как отмечают «Известия», за основу взят автомобиль «Хончи H9». «Сенат 900» оснащен 3-литровым движком, полным приводом и пневмоподвеской. Стоимость машины начинается от 12 миллионов рублей. Первое авто уже передано клиентам. Производит «Сенат 900» на бывшем заводе «Тойота» в петербургских Шушарах. На конец будущего года планируется выпустить флагманский удлиненный седан «Сенат 1000».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия обсуждает с Китаем возможность закрепления безвизового режима на постоянной основе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел нашей страны Андрей Руденко. Сейчас безвизовый режим между странами действует до конца будущего года. Обладатели российских и китайских паспортов могут взаимно находиться на территориях друг друга без визы до 30 дней.
0: Россия.
1: В Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Действует он на территории Тюмени и Тюменского муниципального округа. Жители, чьи адреса попали в зону ЧС, имеют право на материальную помощь. Сейчас в регионе наблюдается рекордный летний паводок. Уровень воды в реке Тура почти на 30 сантиметров превысил критическую отметку. Власти Тюменской области отмечают, что причиной паводка стали обильные дожди. Только в Тюмени в июне выпало 2,5 месячные нормы осадков. Российская акция «Ночь кино» в этом году пройдет 29 августа. Мероприятие проведут в 11 раз во всех регионах России и в ряде зарубежных стран. В программе показы 4 фильмов, в их числе семейные картины «Буратино» и вторая часть «Чебурашки». Помимо кинопоказов, на площадках запланированы концерты, выставки, конкурсы и викторины. Акция «Ночь кино» будет приурочена ко Дню российского кинематографа, который отмечается 27 августа. ЮНЕСКО пополнило список всемирного наследия сразу несколькими новыми объектами. Среди них два оперных театра в Бразилии, пляжи высадки союзников в Нормандии, гора Олимп в Греции, а также древний буддийский город Сарнатх в Индии и 10 объектов модернистской архитектуры в Ташкенте. Такое решение было принято на очередной сессии Комитета всемирного наследия в южнокорейском Пусане. Всего в этом году в список всемирного наследия ЮНЕСКО вошло более 20 новых объектов. В России начали продавать автомобиль «Сенат 900». Это отечественный седан представительского класса, дебютировавший ранее на Петербургском международном экономическом форуме. Как отмечают «Известия», за основу взят автомобиль «Хончи H9». «Сенат 900» оснащен 3-литровым движком, полным приводом и пневмоподвеской. Стоимость машины начинается от 12 миллионов рублей. Первые авто уже переданы клиентам. Производит «Сенат 900» на бывшем заводе «Тойота» в петербургских Шушарах. На конец будущего года планируется выпустить флагманский удлиненный седан «Сенат 1000».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

0: у нас и готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готовся честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

помериться с этими людьми. Мне помериться бы силой, мне помериться бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пау! Кто

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Сдаем экзамены по-новому». С вами Владимир Лебедев. Поехали. С 1 марта 2027 года в России начнут действовать новые правила сдачи экзаменов на водительские права, главные из которых – отмена бумажных медсправок при подаче заявления и жесткий запрет на гаджеты. Свеженький документ можно почитать на сайте официального опубликования правовых актов. Очень рекомендую. Ну, если лень, вот основные изменения. Медицинские документы. При подаче заявления через портал госуслуги больше не нужно приносить бумажную медсправку, если данные уже переданы в особый реестр. Называется он ЕГИСЗЭ и расшифровывается как «Единая государственная система в сфере здравоохранения». При этом, если срок действия медицинской справки истечет во время сдачи экзаменов или оформления прав, процесс временно остановят до появления нового документа в базе. Практический экзамен по вождению должен пройти не позднее 60 дней после успешной сдачи теории. Если не сдать практику в течение полугода, результаты теоретического экзамена аннулируют и назначат пересдачу. И еще. Использование телефона, наушников, камер или любых других средств связи и хранения информации строго запрещено. За попытку списывания или использования техники результаты экзамена аннулируют, а повторно прийти на него разрешат только через год. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио. Дорожное.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия и Азербайджан подтвердили стремление к дальнейшему углублению сотрудничества. В ходе телефонного разговора лидеры двух стран Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки. Как передают РИА Новости, стороны отметили конструктивный характер связи Москвы и Баку, а также активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств.
0: Россия.
1: Российских многоборцев допустили до международных стартов без ограничений. Наши спортсмены вновь смогут выступать с флагом и гимном, а также участвовать в командных соревнованиях. Решение вступило в силу после отмены Международным олимпийским комитетом дисквалификации Олимпийского комитета России. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Японии. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров. Японские власти объявили угрозу цунами, но позже она была отменена. По предварительным данным, никто не погиб, однако пострадали более 50 человек. Повреждения получили здания, дороги и мосты. Сейчас в Японии работает оперативный штаб. Он оценивает ущерб и оказывает помощь пострадавшим. Приморскому краю, по данным Примгидромета, ни цунами, ни землетрясения не угрожают. Водители, путешествующие по федеральным трассам, вскоре заметят новые рекламные щиты. Вдоль автодорог теперь разрешено размещать рекламу российских виноделен. Однако рекламировать можно только сами хозяйства и винодельческие регионы, но не конкретные марки вин. На билбордах не будет изображений бутылок или названий брендов, только информация о видах вин, их классификации и использованном винограде. Каждый рекламный щит сопроводит предупреждение о вреде алкоголя. При этом рекламу не разрешено размещать вблизи школ, больниц, театров и других социальных объектов. Ситуация на топливном рынке России продолжает улучшаться. По словам вице-премьера Александра Новака, это стало возможным благодаря выходу части нефтеперерабатывающих заводов из ремонтов, а также увеличению импорта нефтепродуктов и восстановлению объемов внутреннего производства. Как пишет «Известия», сети АЗС начали отменять или смягчать ограничения. В Москве, Петербурге и Ленобласти ряд заправок полностью снял лимиты. В других регионах сети АЗС увеличивают максимальный объем отпуска бензина. Лимиты и схема «чет-нечет» сохраняются в отдельных субъектах страны. То же касается запрета на продажу топлива в канистры, добавляет издание.
0: Новости на Дорожном радио.